Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Это утреннее шоу с утра по радио. Это Ксюш, Сеня и Тимон. Мы вновь в студии Радио Континенталь для того, чтобы вас веселить, бодрить и радовать.
1: Ох, как хорошо нам всем вместе веселиться, бодриться.
2: Прекрасно, каждое утро, да. Но всем вместе — это не только мы втроем, это еще и вы все, кто уже подтянулся, и все, кто только будет подтягиваться, кого мы в данный момент будем своим утренним криком. Традиционно.
0: А мы будем, знаете.
2: А мы будем, между прочим, все ближайшие.
1: А мы будем.
2: Чтобы никто не спал, потому что нам завидно, конечно же, когда кто-то дрыхнет, пока мы нет.
1: Это во-первых. Во-вторых, ну, работа у нас такая — возбудить.
2: В том числе, да.
1: Нам за это даже деньги обещали.
0: А в этом месяце будут?
1: Не знаю, но обещают вновь.
0: Я все мечтаю попробовать чиабату.
1: Ну ладно, 109 рублей я тебе и так дам.
0: Обещаешь?
1: Да, дорогой.
2: Ничего себе, какие у нас интересные взаимоотношения внутри шоу. В том числе и финансовые. Но вас мы тоже чем-то заинтересуем, между прочим. Если не финансово, то, по крайней мере, отправим в прикольное место. А для этого нужно будет покреативить. Вот так у нас все традиционно, правильно? Итак, сегодня мы выбрали для вас следующий повод. Тимон, озвучь, что там случилось?
0: Смотрите, южноуральцы назвали идеальный возраст для переезда от родителей.
2: Мы пока не будем раскрывать, какой он, да?
0: Да, давайте не спойлерить, мы в новостях обязательно эту темку обсудим. А решили мы вопрос следующий для вас задать. Вот с какой фразой взять и съехать от родителей? Вот чтобы и возраст идеальный был, и фраза идеальная.
2: И чтобы точно, чтобы уже не вернуться, видимо. Такое у нас предположение.
0: Да, свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте, vk.com/radiochill, в канал ВК, в телеграм-канал Радио Континенталь. Везде ждем, любим. Как говорится, смеемся с ваших комментов и отдаем подарки за них.
1: Ну и еще, конечно, дружно желаем вам доброго утра.
2: Всем-всем-всем, да.
1: Всем-всем-всем.
2: И желаем всем-всем-всем сертификат в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-30-24, заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну, давайте и обсудим ту самую темку, которая у нас сегодня во главе эфира. В Челябинской области провели некий опрос и выяснили идеальный возраст для переезда от родителей.
3: Итак. Так, угадывать нужно?
2: Ну, давайте ваши ставки сделаем.
3: 7.
4: Так, 20...
3: 1.
4: 4.
2: Не поздновато?
3: Куда? Да.
4: Да нет, нормально.
3: А, ну ладно.
4: Но если человек в своем городе учится, понятно, что если он уехал куда-то учиться,

0: выгнали. Именно из-за этого.
1: Сколько, 34?
0: Да-да-да.
2: Давно дел был?
0: Позавчера вот как раз. Я вот тоже начал что-то по цифрам душнить.
1: Ну, Сень, кстати, ты не в сильном меньшинстве. 21% это всего на пару процентов меньше называют идеальный возраст 24-27 лет. Вот как раз-таки.
0: Ну, там где-то вот все в этом периоде, да. Где-то поучился, где-то, может, уже закончил, где-то еще не закончил. Ты уже на старших курсах, поэтому давай-ка, ты старший, вали. Такое, видимо, отношение.
1: Бать, пора расслабиться, да?
0: Вот, между прочим. Да и маме неплохо бы тоже иногда отдохнуть.
2: Бате? Вот, кстати, да, у меня вопросик.
0: А батя что вообще напрягался?
2: Да,
1: что он сделал? Дома тусуется лишний.
0: Типа неприятно просто. В смысле, не то, что он что-то делал, вы не подумайте про батю так вообще никогда. А наоборот, он, возможно, чего-то не делал именно из-за этого, чего бы хотел делать.
1: Вот именно.
0: Пока никого нет дома.
1: 19% готовы отложить начало самостоятельной жизни на период после 27 лет. Но это уже борщ, ребят, конечно.
2: Но это уже зумеры отвечают на вопросы, мне кажется.
0: Ну так они все.
2: Да.
0: Они ж подросли уже, ты понимаешь, они уже совсем большие, они уже не то, что на вопросы отвечают, они уже прям работают все.
2: Они уже прям в вопросах участвуют.
0: Кто-то даже живет уже без родителей, да, представляете, из них, ну, пара-тройка человек, наверное.
2: Да ну.
1: А вот зумеры, до какого возраста мы считаем? Сейчас сколько им?
0: Ну вот им уже нормально.
1: Уже 27 есть?
0: То есть уже сейчас 26-й год. То есть
2: съезжать давно пора.
0: Те, кто родились в этом тысячелетии, им уже 26, понимаете? То есть им уже прям сильно пора съезжать, судя по мнению челябинцев, по крайней мере.
2: Ну, я что хочу сказать. Я буквально вчера видела такой милый клип ВК, предположим, да?
1: Допустим.
2: Разговор зумера с миллениалом. И миллениал спрашивает, ну вот чего вы не съезжаете от родителей? Почему? Сейчас пошел тренд на то, чтобы подольше жить с родителями. И зумер отвечает, но зачем мне ехать в чужую квартиру, платить деньги, если я могу жить в своей со своими родителями? Миллениал говорит, ну как, это свобода, это возможности, там, ну, ты должен жить сам. Кому я что должен? Ну, я типа поживу
0: это
2: со своими родителями.
0: И куча проблем такой.
2: Да-да-да. И потом начались объяснения. Ну, вот вечно им денег не хватает. То есть, ну, чтобы они понимали, нам тоже их не хватает.
0: А их никому не хватает.
2: Их никому не хватает, да. Я думаю, что если моя зарплата будет исчисляться миллиардами, я буду говорить, что этого недостаточно. Потому что я могу больше.
1: Давай
2: и
1: так.
2: Дайте мне больше.
1: Давай так, если твоя зарплата будет исчисляться миллиардами, будешь нам, Сенька, отчислять, ну, хотя бы по несколько тысяч?
0: Нам будет отчисляться.
2: Давайте так. Почему вы вообще это спрашиваете?
1: Я не знаю, просто вкинул. Но вдруг ты реально когда-нибудь миллиарды будешь зарабатывать?
2: Ну, конечно, буду. Ну, буду.
1: Ну, чуть-чуть нам скинешь там.
2: Хорошо.
1: По болтосику вместе.
0: Все, давайте пообещаем.
2: Помогать имущим — это... Ой, мало имущим. Я хотела сказать нищим, я забыла это слово.
0: Для имущих.
2: Ну вы поняли.
0: Помогать неимущим, это правильно.
2: Кстати, это не мнение редакции, это исключительно шутка. Мы так шутим.
1: Про нищих?
2: Про Тимона, да.
0: И про когда съехать.
1: А что про Тимона, а Сеня сейчас вообще как?
2: Ну Сеня такое впечатление не создает, не знаю.
1: Нищего?
2: Да.
1: А я типа вот бомжара прям сижу.
2: Ты попросил у меня денег, которых у меня даже нет еще.
1: Но черт. Это будущее, инвестиция, это инвестиция.
0: А вот это плохо, что я не создаю такое впечатление. Я вообще планировал. Почему мне денег никто не дает? Все ясно.
2: Вот тебе и не дадут, получается, денежек.
0: Ладно, буду создавать впечатление погодника. Можно?
2: А, да, давай скорей.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
0: Плюс 15 в центре Челябинска прямо сейчас. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Утром возможны туманы. Небольшой северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 18-23. На юге области до 27 тепла.
3: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал».

0: Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
3: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Подробности по телефону 7115.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
7: 12+.
9: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Учебники!
11: Здесь!
10: Канцелярия!
11: Здесь!
10: Равнение на опт!
12: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки? Давайте будем выяснять все вместе. Сегодня, кстати, среда. Я права?
1: Да.
0: И это 19 августа.
2: Абсолютно верно. И то, и другое.
0: Овны! Ваша смелость станет ключом к выходу за пределы привычного. Не бойтесь ломать границы.
1: Тельцы. День располагает к переоценке ресурсов. То, что казалось второстепенным, может оказаться фундаментом для нового этапа.
2: Близнецы. Поток сегодня будет стремительным. Важно не пытаться удержать все сразу, а научиться ловить самые яркие какие-то моменты.
0: Раки. Эмоциональная чуткость поможет распознать, где пора отпустить, а где держаться крепче. Доверьтесь сердцу.
1: Эх, львиные вы сердечки, слушайте внимательно. Ваше влияние проявится в способности вдохновлять не громкими заявлениями, а личным примером.
2: Девы, хаос может подарить больше, чем сегодня любая система. Главное в общем шуме выделить то, что ценно именно для вас.
0: Весы. Сегодня ваша дипломатическая гибкость станет мостом между разными точками зрения. Ну, как всегда, весы же. Компромиссы.
1: А у скорпионов, как всегда, или нет? Внутренняя собранность позволит действовать точечно и эффективно, не рассчитывая силы на второстепенные.
0: Не растрачивая.
1: Не рассчитывая силы.
2: Это ты обычно так делаешь, да?
1: Кстати, да. Что там у скорпионов? Подожди, экспертное мнение.
2: Ага.
0: Хотела сказать, точечно и эффективно это как жало скорпиона.
1: Пожалуйста.
2: У стрельцов что давайте смотреть? Не бойтесь сегодня какой-то рутины, но найдите в ней место для собственных идей. Откажитесь от простого и выстроите собственный мир.
0: Наполеоновские.
2: Мощные планы. У стрельцов планы вообще прям. Да, скорпионы, как-то помогайте. Может, козерожки тоже подключатся.
0: Кстати, козерожки. Принципы важны, но они могут стать серьезным ограничением. Подумайте о том, как не предать себя, но выстроить новый подход.
1: Водолеи, не торопитесь действовать, пока не будете уверены в выбранном плане. Творите.
2: Ну и рыбы. Надо ли им творить сегодня? Давайте поглядим.
0: А он и так творит.
2: Вот-вот. Сфокусируйтесь на чувствах ближних. Им как никогда нужна ваша поддержка сегодня и забота. А ведь у кого нет ближе у тебя, чем мы? Да? Да? Да?
0: Ну вообще нет.
1: К счастью, есть.
2: В данный момент.
0: Да
2: ладно. Сейчас-то нет.
0: Ну ты кого больше любишь, маму или меня?
1: Блин, тебя, наверное, это расстроит, но в 700-й раз говорю маму.
2: Ничего.
0: Она не слышит, а я слышу.
2: На 801-й все сработает. Просто старайся, просто пробивай.
0: Да я знаю. Я жду. Ладно, ну что, все узнали, как пройдет день?
2: Вроде мы все рассказали.
0: Ну, Тимон, у тебя после твоего ответа не очень. Там написано, для конкретной рыбы надо было дать другой ответ.
1: Для какой? Для карпенка или для сазана?
0: А ты кто? Ты карпенок.
1: Я зеркальный и лежу на дне, да, все правильно.
2: Я карпенок, ту-ту-ру-ру-ру.
0: Я карпенок, ту-ту-ру-ру-ру. Вот такое настроение у нас этим днем. Ну, а каким он будет у вас, узнаете в повторе гороскопа, если вдруг пропустили свой знак зодиака. Обязательно слушайте в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь. Небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0. Днем в четверг плюс 22-27.

0: Латвия.
1: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
2: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68. Ура!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+. Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Ведь мы для этого тут и посажены, собственно говоря, чтобы веселиться, бодриться и радоваться вместе с вами, поднимать вам настроение, утро проводить все вместе.
1: А, да, для этого?
0: Для этого, конечно же,
1: ребята. Что ж нам раньше не сказали?
2: Надо было читать этот мелкий шрифт, да, в договоре под звездочкой, вот это все.
1: Как мы любим.
2: Итак, мы еще любим петь, между прочим, здесь. И вот с песен начинаем, потому что у нас здесь фразы, которые вы произнесете, когда будете съезжать. Родителей самые лучшие. Съезжать лучше с песней, правильно? Пора, порадуемся на своем веку. Мне кажется, это скорее родители должны петь, да? Вот эту песню, когда съезжают.
0: Батя, я же говорю.
2: Да, вот он, эх, у него скрипит седло, он уже счастлив. Вот.
0: А он еще и Боярского пародирует в этот момент, скорее всего, угорает.
2: И следующая песня.
1: Ты уже выгнал сына из дома, да?
2: На время, по крайней мере, погулять. Да? Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вот прям песни одна за одной у нас тут идут.
1: Так. А у меня есть от Станислава.
0: Давай.
1: Всего хорошего.
2: Ну, это как будто все. Вот я все равно в уста родителей все эти фразы как-то автоматически вкладываю. Мне кажется, они такие: давай, удачи тебе.
0: А вот тут человечек не сам, видимо, принял решение съезжать. Мам, пап, а зачем это ключи от вашей квартиры отдавать?
2: Непонятно, да. Я не прощаюсь. Опять же, вот Татьяна с такой фразой хочет уйти.
0: Ну все.
1: До встречи на кухне.
0: О!
1: Ну это я уже сама там придумала, но до встречи на кухне, вот Татьяна написала.
2: Да, я тоже смотрю на этот вариант, и я уверен, что он именно такой и должен быть. Ну а что? А что будет этот человек делать вообще на кухне?
1: Нет, вы помните, когда раньше в детстве тебе говорили: вот, возьми, поешь супчик, там еще что-нибудь, еще. Ну я не хочу.
0: Да мне бежать надо вообще,
1: да,
0: к друзьям.
1: Да, а тут приходишь, вот, к родителям сейчас тебе говорят: вот, может быть, супчик? В смысле, супчик, пюре, салатик, вот этот компот мне давайте.
2: Нет, разумеется,
1: просто
2: супчик. Да, вот,
1: вот, вот вещей, которых вообще в моем доме нет никогда, мне кажется, перечислила. Но я это знаю, я с вами, ребят.
2: Не приходите в мой дом, у меня нету супа. Сразу вот так, с порога просто.
0: Это же Ксюшин статус просто.
2: Да-да-да.
0: Не приходите в мой дом. Осенька про дачу также.
2: Я очень гостеприимен. Это только по отношению к вам, ребят. Вы же знаете.
0: Ах ты ж.
2: От большой любви.
0: Не буду говорить, кто.
2: Но супа у меня тоже там редко, конечно, бывает. Давайте.
0: А ты позови, может, мы приготовимся.
2: Мало вероятно.
1: Что позову?
2: Во-первых, что позову, во-вторых, что приготовить. Именно суп, хотя, ну, тебя ребрышки можно заставить, да, приготовить.
0: Кстати, зови, пожалуйста.
2: На огне вообще.
0: Я, Ксюша, до сих пор торчу, по-моему.
1: Да.
2: Да ты иногда торчишь ребрышками прям. По-разному.
0: Рядом с Ксюшей торчу, сижу.
2: Разным людям торчишь ребрышками, да. Всякое бывает.
0: Сенька, я считаю, надо шашлы пожарить.
2: Да я только за.
0: Ну скоро лет заканчивается, потому что мы на даче у тебя так и не были. Как и в прошлом году, как и позапрошлом. Как и все, сколько мы лет вместе работаем.
1: Как и все 7 лет.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, вот так вот оно.
2: Ну все, мы собираемся на дачу. А вы пока оставляйте свои комментарии. У нас такие планы на вас на ближайшие несколько часов, да? Вы пишите нам, мы выбираем самый лучший, какой-то самый топовый, и его автора отправляем в крутейшее место, дарим ему сертификат в лето ООО «Империя игр».
1: А что это такое красивое?
2: Это Биберекса.
1: А, давайте слушать.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700-104, ребятки, накидываемся на этот номер телефона для того, чтобы попасть к нам в эфир и разгадать несъедобку. Это очень важно, потому что мы завтракаем только красивыми, замечательными, вкусными вещами. Вот личинками Ксюша предлагает иногда
2: пожалуйста.
1: Нам завтракать.
2: Но это исключительно, если у нас мексиканская кухня.
1: Допустим, да. Допустим, мы в Мексике где-то. Правильно?
3: Но там все нормально, там все ферментировано. Вы же знаете, это вкуснятина.
1: Ну, слава богу.
2: Напомните, у меня съедобно или нет?
3: Пыталась нас поймать, да?
2: Нет, просто спросила.
3: Напомните, но...
2: Я вам говорю, все равно не заметят то, что мы говорим. Нас не слушают.
3: Ты думаешь?
2: Да, 100%.
3: А вот можно проверить, да, таким образом очень легко. Давайте вот так проверим. Если вы победите, то вы отправитесь, например, на Тут-Тут-Сквиз.
2: Вау!
3: И сразу вот звонки пошли. Слушают. Все, я проверил. Музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Там можно послушать любимые песни, вспомнить, кто же их исполняет. Ну а на ответах поем вместе во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
2: Ты сказал Игорь?
3: Кому я сказал Игорь? Я пока не говорил Игорь, потому что, возможно, это не Игорь. Откуда же я знаю, кто нам звонит?
2: А, возможно, Игорь. Доброе утро.
3: Не исключено.
1: Привет.
2: Доброе, как тебя зовут?
1: Кто бы ты ни был.
2: Поговори.
4: Алло, доброе утро.
2: Доброе, как тебя зовут?
4: Любовь.
2: Любовь, как настроение?
4: Отлично, на работу еду.
2: Ага, сразу уже на вопрос, чем занимаешься, тоже ответила.
4: Да.
2: Кем работаешь?
4: Ну, менеджером по продажам.
2: Угу, понятно.
1: Все выяснил?
2: Да.
1: Ну все, тогда давайте переходить к нашему завтраку.
2: Так, сразу?
1: Ну а чего?
2: Ну как давайте, говорится? Нет, давайте, конечно.
1: Давайте.
2: У меня левербред.
1: Левербред, а у меня погача.
3: А у меня выкрушка. Да еще раз повторим, давайте. Левербред,
1: погача,
3: погача и выкрушка.
4: Левербред.
3: Угу, вот такой, да.
4: Пусть будет первое левербред.
2: Левербред.
3: Думаешь, какой-то бред, да?
4: Ты а вот, наверное.
3: Ты бы смогла продать левербред, как ты думаешь, менеджер по продажам?
4: Наверное. Да, я все могу продать.
1: Ух ты, серьезное заявление.
2: Звоните, связь, пишите на почту.
3: Оставляй контакты, да.
2: Да-да-да.
1: Это что-то с хлебом связано, да?
2: Да нет, конечно. Но на самом деле выглядит-то блюдо неаппетитно. Но на поверку достаточно вкусное, еще и полезное. Это съедобные прибрежные водоросли, которые тщательно долго промывают, а затем кипятят до получения однородной темно-зеленой пасты. Несмотря на этот вид, по вкусу левербред похож на оливки или даже на устрицы.
3: Значит, Тимон должен зайти, если на оливочки похож.
1: Я и устрицы люблю.
3: И еще и устрицы, да.
2: И водоросли ты любишь, нет?
1: И водоросли, это вообще, у меня же дома водоросли вот так. Да. Я же рыбка.
2: Кстати, так скажу, особенно популярно это блюдо в Уэльсе, к слову. Там действительно его прям на рынках продают, да, в качестве уличной.
3: Как-то не ассоциируется, да, Уэльс и водоросли. Ну, интересно, прикольно.
2: Да, там это любят дело. Гарантированно подтверждаю.
1: Так, ну что, 50 на 50 для следующего слушателя. Доброе утро. Привет.
2: Доброе утро.
5: Привет.
1: Как тебя зовут?
5: Александр.
1: Александр. Сразу, декан, не декан? Кто ты?
5: Нет, нет. Уже спрашивали.
1: Уже справились. Ну, мы
2: не, вдруг мы что-то... же не всех помним.
3: Вдруг что-то поменялось, да. Просто ты мог стать деканом за это время, ты же понимаешь. Мы следим в динамике.
1: Итак, динамика привела нас к погаче.
3: И к выкрушке. Выбирай одно из двух.
5: Мне кажется, выкрушка.
3: Выкрушка, думаешь?
1: Несъедобная, да?
5: Да.
3: А погачу ты бы заточил, да, с утра?
5: Ну, попробовал, наверное.
2: Ну, погача, Тимон же просил в чабату, да? Что-то оттуда.
1: Ну, что-то оттуда, да. Погача — это маленький круглый хлеб, иногда лепешечка, обычно соленый, хотя существуют и сладкие погачи. И подачи, и погачи.
3: Тимон хотел стать погаче.
1: Чуть-чуть погаче.
3: Хотя бы немножко, да. Ну и что? Это победа! Вот кто-то стал у нас богаче здесь. Ведь выкрушка — это криволинейный вогнутый облом. Вот так, если что. Да, мне очень понравилось это название. Деталь в архитектуре представляет собой четверть окружности. Вот какая-то четвертина. ботиночка и уже выкрушка. Итак, у нас победа. Значит, человек забирает сертификат на мозгобойню. Не знаешь, чем заняться вечерком, обязательно приходи именно туда. Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
0: Реклама на радио «Континенталь». Жили-были в планете авто по выгодной цене.
6: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это утреннее шоу с утра по радио. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас съезжает не только крыша, но и мы съезжаем от родителей. Но с какой фразы это сделать, давайте вместе с вами придумаем.
1: Итак, крутые фразы для этого есть. «Мам, переезжаю из рая в ад». Вот такой настрой Анастасии, когда она съезжала от родителей, был, видимо.
2: Ну, маме было приятно наверняка.
1: Ну да, в нашем раю. Теперь освободилось местечко, может быть.
2: «Я ухожу, ухожу красиво». Это от Марата в нашем невероятном ВК-канале, в котором по-прежнему нет 2К, но мы ждем, как говорится.
1: Но очень красиво там, да. Заходите обязательно.
2: Это безусловно. А там еще есть вопрос, Сень.
1: Ну-ка.
2: Там вот Дмитрий спрашивает, а кто такие... А, все, отредактировал.
1: Успел.
2: Кто такие замеры и миллениалы было?
1: Summer. Summer. Но те, кто замирает, видимо, все время,
2: Google
1: они и замирают. Все ясно, да. Я Никита, я домой. Вот такой вот персонажик уходит от родителей.
3: Прощайте, кореша!
1: У нас все сценки пошли.
2: Ужас, почему? Почему он увидел этот вариант?
0: А мне только дай повод, как говорится. Я свободен, тоже подходит здесь.
1: Да, мы продолжаем петь, в том числе и эта песня прямо идеально вписывается, да, мне кажется, в уход от родителей.
2: Есть еще «Всем спасибо, все свободны». И вот Надежда пишет: а на какую кнопку жать, чтобы в холодильнике появлялась еда?
1: Это
2: с этим
1: очень
2: вопросом хорошо
1: вопрос.
2: Уходить, да.
1: Вот у всех он возникал рано или поздно. Потом мы поняли, что нет такой кнопки. И даже не только на холодильнике. Даже на самом деле там на плите нет вот одной такой кнопки. Там столько всего надо сделать. Это жуть просто.
2: Да ужас. Но самое главное, что если эта мысль крутится в вашей голове, все, пора, вы можете идти, вы готовы.
1: Главное, чтобы она появилась, да. И вот как раз сюда же. Мам, когда приготовишь что-то вкусненькое, обязательно позвони. А мама часто вообще готовит что-то вкусненькое. Поэтому надо чаще звонить родителям и узнавать у них, уточнять, не приготовили ли они сегодня что-то вкусненькое.
0: Ну, через телефон не передается запах, Сень.
1: Ну да, но они же не будут врать. Ты же спросишь.
0: А, ну да. Что-то мы вот так обсуждаем, так захотелось к родителям съездить сразу.
2: Да?
0: Надо как-то выбрать время. И вам советуем то же самое, господа. Если вы давно не были у родителей, обязательно сгоняйте, скушайте чего-нибудь там замечательного, вкусного, прелюбодейственного.
2: Да хватит эту гадость говорить.
0: Это какая гадость? Это родители приготовили, это очень вкусно. Не может быть там гадости, не обманывай. vk.com/radiochill. Ждем ваши комментарии. Также в группе ВКонтакте, в канале ВК и Телеграм-канале. Все назвал, да?
1: Ну а кого-то одного из вас ждет какая-то максимальная негадость. Это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Итак, у них есть открытый теплый бассейн. Прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
4: Все понарошку.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
2: Итак, неожиданная рубрика «Новости науки». Хотите что-то научного, свеженького?
6: Да ладно, наконец-то, Сень. Мы же забыли, что мы просветительское шоу.
7: Особенно Тимон, да. Забыл.
2: Абсолютно верно. Особенно так. Тимон просветительский.
6: Но я часто делал рентген, так случилось.
7: А мы видим. Там же предупреждают о последствиях.
6: А я голову заматывал.
2: Все, хватит держать уже что-то в зубах своих, выплюни там. Итак, финские и польские ученые, представляете, объединились и обнаружили, что употребление кофе связано как-то косвенно
7: с
2: уменьшением количества жировой ткани в организме. Вот так.
7: Ложь!
2: Они не понимают, как. Да, выясняйте.
6: А непонятно.
2: Вроде бы факт интересный, да, но непонятно. Вот правда, хотелось бы, чтобы это было правдой. Для многих очень.
6: Объясни, Сень, по-простому.
2: Ну, то есть, ты пьешь кофе и меньше набираешь вес.
6: Мне вообще нельзя пить кофе.
2: Возможно, именно из-за этого ты меньше набираешь вес. Мы выяснили эту причину.
6: Я бы не сказал, что я сильно много кофе прям пью.
2: Исследователи изучили данные большого количества людей. 2200 человек. Вот их выборки, да, даже тут больше немножко. Выяснилось, что у тех, кто пил кофе больше, оказалось, что меньше общий вот... Так, подождите.
7: Больше, говорит.
2: Нет, я изучал слово новое. Висцеральной жировой ткани у них меньше. Вот, нужно загуглить и, собственно, так, узнать, что это.
7: Висцеральный — это тот... Нет, нехорошо. Это та ткань, которая вокруг органов, по-моему.
2: Вот какая-то, да, которая, видимо, внутри вашего организма. Нужно проверить. Ученые все проверили, пока не понимают, что происходит. Вот они просто сказали: ребят, мы выяснили, что такая зависимость есть. Статистически просто. Почему? Непонятно. Может быть, просто так совпало. Такое тоже иногда бывает.
6: Подождите, а зачем нам лишний жир вот этот вокруг органов? Так это же хорошо, если его
2: мало. Это очень хорошо.
7: Мы же только что это обсудили.
2: Мы говорим, все, классно.
7: Ты просто загуглил и... Да?
6: Да, я загуглил и понял, что зачем нам это. Ну, это же нехорошо, наоборот, когда.
2: Ученые вроде бы.
7: Мы об этом и говорили.
6: Ты вот минуту назад что-то меня осудило, за что? Я не помню, за что уже.
2: И не помню, на что. Что я должен делать? Что я накосячил опять?
7: Ксения сказала: я изучаю новое слово. Я объяснила, что это слово значит. И мы сказали: это хорошо. А ты гуглил в этот момент.
6: Не, я сказал, так это же хорошо, ты что-то сказал, я потом пошел гуглить. Ну, короче, я запутался, ладно.
7: Там да, ты запутался.
6: Потом проверим.
7: Послушаем.
2: Ученые пока тоже немножко запутались, но говорят, вроде такая связь есть. То есть, на самом деле, если вы сбрасываете вес, можете попробовать пить кофе, да, заодно еще, да.
6: Но поднимите давление.
2: Но точно, да, точно мы не скажем, работает это или нет. Есть такое предположение. И немного научной романтики. Давайте
7: все
2: вброшу еще.
7: Все научное у тебя?
2: У меня вот парочка научных новостей.
7: Блин,
2: да.
6: Подожди, Сень, подожди, романтика. Сейчас подложка нужна другая.
2: Так, давай.
6: Романтическая подложка.
2: Романтик коллекшн, да? Какой-то диск сейчас.
7: Только не включай, пожалуйста, вот этот.
2: Да-да-да, именно его ты не хотела, да? Саксофончик вот этот играет.
6: Почти нашел.
2: Давай.
7: Подожди, это Lily Was Here?
2: Это, наверное, слушай. Я не помню, как это называется.
6: Для свидания. Я готов, Сень.
7: По-моему, Lily Was Here.
2: Так.
6: Давай, новости.
2: Дорогая, в этот день.
7: Выключай.
2: Кайфово, кайфово, хорошая музыка. Итак, в сети влюбленным парам предлагают узнать, каким было бы их первое космическое свидание. Новый тренд предлагает проверить, какой снимок НАСА опубликован в день, когда влюбленные встретились. У них огромная база данных. И там есть снимки, значит, на практически все даты с 1995 года.
7: Это новый тренд, ребят.
2: Да, поэтому вот можете туда зайти, посмотреть. Может быть, ваше отношение галактика. Может быть, ваше отношение какая-то туманность. Может быть, целая вселенная. Или, например, звезда зажглась тогда же, когда ваша любовь появилась
7: каждый
2: на этом свете.
7: Каждая клеточка твоя.
2: Так что вот заходите. Туда огромная база есть. Я вот сейчас туда как раз зашел.
7: А скажи мне сайт еще раз.
2: Практически каждый день. Давай я вот нам сейчас скину его. Это сайт НАСА.
7: Ох, ничего себе. А меня там пустят?
2: Да, нас всех пускают.
6: Я

0: Как-то, может быть...
1: Мне не показано все. Сень, что-то ты не то скинул. Но, ребят, мы вам все покажем, мы обязательно расскажем. Да, это тренд, в который нужно врываться. Мы тоже ворвемся, как Сеня сейчас, в погоду. Меняй подложку, меняй.
2: Вы второй в очереди.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погода.
5: Прямо сейчас плюс 15 в центре Челябинска, облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Утром возможны туманы. Небольшой северо-западный ветер, днем сегодня плюс 18-23. На юге области до 27 тепла.

0: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268 96 26.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 миллиона 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто».

0: напротив Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль «Мотоцикл». Комплектация «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уи-уа-па-пара-пап. Уа-па-пара-пап. Уи-уа-па-пара-пап. Уа-па-пара-пап. Сейчас надо как-то это Сенька сильно подвязать к нашему эфиру.
1: Это будет непросто, но что, в этой игре мы очень любим петь, поем разное. Но нам обязательно нужно, чтобы там были слова. Одна проблема. А мы их уберем как-то, что-то сделаем. И останется вот что-то такое. Уи-ра-па-пара-пам.
0: Возможно, кстати.
1: Бывает и такая. У нас тут разные механики. А выбирайте,
2: давайте вот эту новую. Да. Угу. Давайте новую. Просто будем как-то напевать. Навсегда ви-па-па-пара-пам.
0: Давай в новом сезоне попробуем.
2: Ну давай мне вот сделай. Загадай мне песню.
0: Так, сейчас подожди. Ви-ва-па-па-па-пара-пап. Ви-ва-па-па-па-пара-пап. Ви-ра-па-па-па-пара-пап. Ви-пара-па-па-па-па-пап.
2: Ви-пара-па-па-па-па-пап. Не стой, танцуй, нет?
0: Не-не-не-не-не.
2: Но очень знакомая.
0: Очень-очень знакомая.
2: Ви-па-па-па-па-пара-пап.
1: Что же это? Подожди, что крутится?
0: Ви-пара-па-па-пара-пап. Ви-пара-па-па-пара-пап. Пара-па-па-пара-пап. Па-пара-па-па-па-па-па.
2: Па-па-па-па-па-па-па-па. Вот этот момент знаком прям. Что это?
0: Я таю в них, как шоколад.
2: А, я шоколад. Ну, там не та тональность,
0: экспонат,
2: ну, ладно.
0: Экспонат.
2: Да.
1: Экспонат.
2: Да, фанат. Шоколад.
1: Прикольно.
2: Пусть все будет, Минаева.
0: Шоколад не виноват. Виноват экспонат.
1: Это новый альбом Бойки? Что это?
0: Да, когда она на шансон перейдет.
1: Итак, мы тут откатали новую механику. Внезапно придумали ее и, возможно, используем в следующем сезоне. Мы так делаем, вы знаете. Ну а пока давайте разбираться с механиками, которые у нас уже есть. Вы выберете одну из них, ну и потом заберете у нас сертификат в Midpoint, если, конечно, все сложится. Хотите завершить лето ярко? Мы уверены, что да. Танцевальный бар на Тополинке уже 21 августа устраивает крутую вечеринку «Летний сезон». Ночь будет полная летнего вайба, прохладных напитков и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint 18+, ООО «Джин».
2: И сейчас в нашем эфире появись, слушатель.
1: Это магия какая-то.
2: Да.
0: Ой, почему у меня конь сделал «брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr
2: Ну,
0: вы слышали, ладно, что я вам тоже объясняю.
2: Да, я думаю, они слышали. К сожалению, потом слышали еще и объяснение.
0: How much is a fish?
2: Это другое.
1: Ваш звонок очень важен для нас. Очень странный колл-центр. Просто микс из всех хитов играет.
2: Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Как говорил Иван Грозный, сделаю я свой колл-центр когда-нибудь.
1: Да.
0: И ведь делал. Доброе утро!
2: Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту.
0: Мы испугали слушателей.
1: Они такие, в эту механику, не, она сильно сложная. Нет, не это будет.
2: Будет другая, возможно.
1: Не переживайте, мы какую-то другую выберем для вас. Может, будет полегче.
0: Ну все, мы перестали разгонять. Звоните 700-104, давайте уже поиграем наконец-таки. Набирайте нас, не молчите, приемничек убирайте в ноль и разговаривайте с нами в телефон.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
0: Молчат. Пока не сработало.
2: У нас что-то определенно с линиями не то.
1: Нам звонили люди, но мы их распугали. Вот так я вам скажу.
0: Да, они звонят, молчат. Что делать? Надо какого-то громкоголосого. Доброе утро.
3: О! Линию проверил, все нормально.
0: Все нормально, это Игорек, я узнал.
1: Наш технический специалист. Игорь, спасибо.
0: Наш кофейный специалист.
1: Да. Бариста утреннего шоу с утра по радио.
0: Официально, да.
2: Как дела?
3: Хорошо, как у вас?
0: Да тоже хорошо. Ты что еще, в Челябинске?
3: Пока да.
0: Я без намеков просто спрашиваю.
2: Просто вопросик. А чем занимаешься? Тоже просто спросим.
3: Просто без намеков. Ну, еду где-то на окраине. Где-то сам не знаю где.
2: Просто где-то едет.
0: На окраине? Как тебя занесло там?
3: Сама в шоке.
0: Ну ты смотри, не упади с окраины. Это очень важно.
2: Ну и самое главное, сейчас правильно выбери механику. У меня банан.
0: У меня клубника.
1: Так, ну у меня тогда будет апельсинка, давайте. Так, выбирай.
3: Давайте апельсинка.
0: Нет!
1: Да что ж с линиями-то такое, а?
0: Да это потому, что он упал с окраины, я предупреждал его.
1: Надо быть осторожней, когда едешь по окраине, ребят.
2: Это да.
0: Да капец.
2: Ну, давайте следующего слушателя.
1: Или Копейск, непонятно.
2: Доброе утро.
0: привет.
4: Привет, привет.
0: Чё тебе погромче?
4: Давай сейчас переключусь от машины, секунду.
0: Да, надо бы.
3: Алло.
0: Вот.
3: Так лучше?
2: Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе. Михаил меня зовут.
0: Михаил.
2: Забавный какой-то.
0: Но он переключился от машины.
2: Кибертело?
3: За рулем просто еду.
0: Он Бамблби.
1: Нет, ты Бамблби, все, извини. Так, ну что, за тебя тут выбрали апельсин, да? Забрасываем? Или у тебя другой выбор?
3: Да.
2: Нет.
3: Да, пускай так будет.
2: Ну ладно.
0: Давайте апельсин.
1: Ну пускай.
2: Хорошо.
0: Так, мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив лишь глаголы. Двигаемся на глаголах сегодня.
2: Ну, вроде легкая, ладно.
0: Да, легкая, я даже замьютивать не буду. Хотите?
2: Хотим. Давай.
0: Все, поехали.
2: Жги.
0: Собраться, удивлюсь, хлопнешь, плакать, смеяться, вернуть, мечтать, не мечтать, обещать. Перезвоню, зацветут, узнаю. Перезвоню, зацветут, узнаю. Йоу.
1: Да, начитал мощно. Ну что, какая-нибудь песня восстановилась у тебя по этим глаголам?
3: Вообще нет.
2: Михаил.
0: Да ладно.
1: Но мы тебе дадим еще 5 секунд. Просто...
3: Да даже идей нету.
0: Ну ладно,
2: очень
0: да.
2: Жаль.
0: Хорошего денечка. Переключайся на машину обратно, а мы ловим слушателя, который узнал уже этот трек. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну привет.
1: Ну или уже и не ловим.
2: Ну и уже на завтра
1: мы
2: оставляем
1: на завтра
2: песню.
1: Оставим
2: все,
1: тогда.
2: Все. Всем спасибо, всем пока. Перезвоним.
1: Все, завтра перезвоните нам и, может быть, заберете сертификат в Midpoint, а может нет. Все зависит именно от вас. Но вы точно хотите завершить лето как-то ярко. Танцевальный бар на Тополинке 21 августа устраивает крутую вечеринку «Летний сезон». Ночь будет полна летнего вайба, прохладных напитков и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint 18+, ООО «Джин».
5: Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
6: У них честный кэшбэк на популярные категории.
7: Удобное, понятное приложение.
8: Есть доставка карты.
9: Дружелюбный живой колл-центр.
5: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
10: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
5: Реклама на радио «Континенталь».
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
17: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
18: Улыбка – это забота. А
8: себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
20: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
21: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
22: Учебники
23: здесь.
22: Канцелярия
23: здесь.
22: Равнение на опт.
24: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
25: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Йоу! Ваше сообщение в эфире утреннего шоу с утра по радио. Сегодня съезжаем от родителей, машем им пока-пока, давайте наберете и какую-то фразу при этом говорим.
1: Ну вот не давайте наберете.
0: Ну, допустим.
2: Но они не наберут.
1: Другое, да.
2: Ты должен набирать родителям, а не они тебе.
0: Но они тоже пусть набирают.
1: Почему?
2: Не знаю, мне кажется, так правильно. Звонить
0: ой,
2: родителям.
0: Ой, какой я Сенька правильный, посмотрите, милота. Сейчас вообще просто вот накроет.
2: И предупреждает, что сейчас приеду. Что-нибудь приготовьте, да. Какая-то такая тема.
1: А если мы так приедем к тебе на дачу?
2: А мы приезжайте.
0: Единственное, мы не знаем, где его дача.
2: У вас нет ключей, да?
1: А мы знаем его ребенка.
0: Что мы знаем,
2: да, ты просто с угроз решила заходить.
0: Твой ребенок у нас, а в дачу.
1: Просто назови дачу, мы привезем тебе.
2: Не, мой ребенок не у вас. Как раз надо позвонить родителям для этого, чтобы уточнить, где он. Итак, давайте смотреть, что есть из ваших вариантов. Пока угрозы множатся в нашем шоу. Но это нормально для нас. Мы любим друг другу угрожать.
0: Угрозы мы! Давайте у нас клички угрозы будут у каждого. Тимон угроза. Круто?
2: Нет, это звучит круто. Немножко не подходит к тебе. Но угроза тебе, опять же, если ты сам себе.
0: Да
2: вот,
0: у меня
2: угроза.
0: Каждый день угроза жизни.
2: Да, да. Вот, мы ходим по краю. Вот, как вот Игорек
1: у нас. Да. Андрей пишет нам сообщение. Я прошел все обучающие квесты в этой локации, прокачал навыки до максимума и отправляюсь исследовать открытый мир.
2: Круто.
1: Так, геймер некий. Сенька, вот, ты поставил огонек?
2: Я уже огонек поставил, да. Вот.
0: И
2: я
0: мама знала. Такая, слава богу, этот душнило съехал, а? Спасибо большое.
2: Теперь хоть нормально поиграем с Батей. Это вечно займет комп. Так, что еще у нас есть? Я не халявщик.
1: Не-не-не, еще в интернет выйдет, и дозвониться никто не может.
2: О, это old school, да.
1: Я правда не сталкивалась с этим, но я слыхала.
2: Не было у тебя такого?
1: Нет.
2: У тебя, Тимон, было же?
0: Это жестко.
2: Да-да-да-да-да.
1: Это
2: да.
1: Что?
0: Модем такой был.
2: А. Это у Тимона стул скрипит, он сейчас поворачивался к архивным фото своим.
0: Какие-то вот такие звуки были, да?
2: Там были жуткие звуки, да, вот эти, которые не забудешь.
0: Ой, сейчас звук модема срочно надо
1: послушать.
0: Не надо,
1: не надо. Ну зачем? Я хотела предложить кое-что.
0: Потом взять в УЗИ?
1: Да.
0: Да это легко.
1: Нет.
0: Звуки модема нелегко, думаете?
2: Не, но этот звук нельзя забыть. Если ты его один раз слышал, ты его никогда не забудешь.
1: Владимир пишет, я на окраину.
2: Давайте.
1: Хороший вариант.
2: Наберете. Там встретимся, я думаю, все. Мы все туда, куда там. Я не халявщик, я партнер. Вот так объясняет Владимир. Если что, своим родителям. Ну, раз вы съезжаете, они поняли, что это не так. Они вас раскусили.
0: Скоро вернусь с внуками.
2: Маловероятно, что вот с таким настроением, конечно, скоро появятся внуки. Вот.
1: Ну а вдруг?
2: Да, ну Вася Пупкин съехал, а я чем хуже? Вот Екатерина задается таким вопросом. Да, всегда же есть какой-то сын маминой подруги, который уже давно съехал, и тебе тоже пора.
0: Но не Вася Пупкин, его не могут так звать.
2: Ну, там покрасивее. Думаешь, что-то выдумано? Должно быть.
0: Думаю, да.
2: Мне кажется, вы должны звать Артур. Вот. Или как еще?
0: Альфред.
1: Артур — это
0: Альфред.
1: Сын маминой подруги?
2: Красиво. Ну, возможно, да.
1: А я думала, Арсений.
2: Ну, такие тоже бывают. Вот.
1: А что это за чемодан у порога? От Владимира вариант тоже. Хорошая фраза, чтобы уйти.
2: Заходил, запнулся, да. Какой-то чемодан стоит, какие-то вещи там накиданы, похожие на мои.
0: Но я смотрю, Владимир метит сегодня на победку. Чтобы составить ему конкуренцию, присылайте свои сообщения смешнючие как можно больше в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И веселючие, смешнючие, еще веселючие.
0: Могучие.
2: Угу.
0: Как кучка.
2: Продолжаем бороться за сертификат в лето. О, Империя игр, я напомню, давайте больше ваших сообщений газуйте. Yeah.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
12: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-100 и 4. Мы продолжаем гадать наш звук. Юбилейная 10-я бутыль воды вкатывается в студию, правильно, Сень?
1: Абсолютно верно.
0: И сейчас подождите. Отправлю печать, принтер. Ага, все. 10-й сертификат тоже распечатывается.
2: На самом деле мы отдаем не те сертификаты, которые он распечатывает, а настоящие.
0: Да как же так? Ничего.
1: Но он очень красивый.
0: Вы просто мне подыгрываете.
1: Он очень красивый сделал тоже. Он сам нарисовал. Мы их тоже приложим, чтобы вам было приятно. Или нет, не знаю. Ладно, договоримся. В общем, 10 бутылей действительно у нас есть от ООО Национальной водной компании Ниагара. Ну и они напоминают, что лето-то. Поэтому надо выбираться на природу, пока погода самое то. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
3: Ну а сейчас собирайтесь в наш эфир 700 ровно 104. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Анастасия.
0: Ксюш, твой выход.
3: Бабуля. Я просто забыла вообще, что нужно говорить.
0: Не-не, я твоя бабушка.
3: Я твоя бабушка.
0: Хорошо.
1: Анастасия, веришь?
4: Верю.
3: Она поняла, что с нами просто лучше соглашаться. Неважно, что мы делаем, что мы говорим. Анастасия, это мы про мультик тот, что... Кстати, ты сказал тогда Дисней.
0: Это не Дисней, да?
3: Это мы... Пятый раз выясняем, Тимош, это не Дисней, это 20 век Фокс.
0: Ты вообще
3: не изменяет
0: перепутала память. Бабку.
1: Здесь тебе не Дисней. Не Дисней.
3: Да, но песня у нас другая, и звуки другие. Давайте их послушаем, а после будем слушать версию Анастасии.
1: Но точно не Дисней, да, проверили.
0: Ну да, не похоже.
1: Итак, твоя версия, Настя.
4: Может быть, это орешки высыпают?
1: Куда?
4: Ну, либо они сыпятся на
0: Настя.
4: Стол.
1: Ну, или высыпают, или сыпятся. Да.
3: А
1: сыпятся...
3: как пришла к этой версии?
0: Вот да, хотелось бы спросить.
4: Я вчера...
1: Ну, понятно, все, не можешь,
4: да,
1: не говорить.
4: Вчера услышала про белочку.
0: Да, про белочку.
4: Сразу подумала про...
1: Про белочку.
3: Я белочка!
1: Кто вчера говорил белочка, тот и ищет новый звук сегодня.
0: Да!
1: Ты победила, молодец.
3: Да ладно вам, что за пассивная агрессия? Как? Настя, помоги, пожалуйста.
0: Сейчас будет не пассивная.
1: Настя, есть идеи звука хорошие? Ну, за эфиром давай, только вот, пока в эфире не озвучивай.
3: Настя, давай, давай, все,
4: да.
3: Отмена. Смотри, а как ты догадалась до того, что это орешки?
4: Сама
3: придумала. Ну,
1: послушала,
3: видите?
1: Совет своей бабушки. Так это должно быть. Ну, вообще, так или иначе, ты победила. Умница.
3: Красотка.
0: Ну, спасибо, что не на пятом эфире подсказала. 10 бутылей воды хоть накопили.
1: Красивая цифра, да. 10 бутылей действительно отдаем. Ну и 10 сертификатов тех самых настоящих. Потом еще Тимон свои распечатает. Ну и самое время выбраться на природу. Я напомню, что все это нужно делать обязательно с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно для отдыха. Там качественный уголь для мангала, розжиг, надежные, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, нельзя забывать про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей, вперед навстречу приключениям.

0: Лаврия.
1: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желая счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Третий час утреннего шоу «С утра по радио». Открывайте ваши ушки, почитаем сообщушки.
1: Вот после этой шутки Тимона выгнали из дома в свое время родители. Говорят, пора, да? Пора к тебе, наверное, в шоу какое-то утреннее. Ты прям уже готовый, буквально. Шоумен.
0: Нет, я был максимально не готов.
1: А мы все, да, не готовы. Но они говорят, ты уже готов. Нет, максимально нет.
0: Пожалуйста, нет.
2: Я была готова.
0: Ну, это понятно.
2: Ну, правда.
0: Ну, естественно.
1: Ну, так там все подготовили, наверное.
2: Я надеялась.
1: Поэтому ты была готова.
2: Кто? Вы готовили, сидели?
1: Не, мы точно нет.
2: Нет, я к тому, что правда, я же... Помните, вам историю рассказывала, фан-факт вот этот? Что я очень поздно начала говорить.
0: Да, помним.
2: Прям сильно поздно. До тех пор, пока все шло хорошо, я молчала.
1: То есть первое свое слово было: «Мам, пап, я съезжаю». Давайте. Я погнала. Они такие: «Окей».
2: Нет, я такая: «Ну ладно тогда, давайте это, что, пойду».
1: Наберете?
0: Ты была Азаматом раньше, да?
2: Да. Я и сейчас немного Азамат.
1: Че говоришь, мальчишка? Да, Азаматом. Правильно услышал.
2: Так вот, что вы сказали или скажете? Или, быть может, хотели бы сказать своим родителям, когда от них съезжали. Ну или планируете. Кстати, у нас много детской аудитории. Дети.
0: Это дети.
2: Объединитесь.
0: Цветы жизни.
2: Цветочки. Пишите нам все свои сообщения, мы тоже почитаем. Интересно ведь.
0: Кстати,
1: дети скоро будут объединяться, это называется школа. Я вам так напомню, да, с 1 сентября это все начнется. Так что пока нормально там, гуляйте с необъединенные. У вас еще немножко времени осталось.
0: Вот как будто от ребенка вариант: я в Майнкрафте построил дом получше.
1: Погнал туда. Блин, можно было бы так переезжать, реально.
2: Было бы круто.
1: Понастроил себе там.
2: А куда бы ты переехал?
1: Не, ну я бы себе построил что-то очень крутое, именно что мне бы конкретно нравилось.
2: Ну, в Sims.
1: И туда бы. В игру в какую?
2: Да.
1: Ох, вот я просто пытаюсь вспомнить свои любимые игры, и там жесть.
2: Resident Evil, не
1: и
2: надо.
1: Там, и там жесть какая-то, да. Я вот какую не вспомню, там все время какие-то проблемы.
2: Я бы в GTA поехала, получается.
0: Тебя бы сбили.
2: San Andreas. Я бы сбила.
1: Или она бы сбивала. Тут непонятно.
0: А помните, была игра...
1: Тут с какой стороны машины ты появишься, важно, в GTA.
0: Была игра, где такая рука была бога, он управлял всеми. Можно было брать человечка куда-то, переносить.
1: Точно.
0: Вот я в эту игру хочу, чтобы всех вот так вот... Или пинать кого-то.
1: Но ты же был бы вот этим человечком, ты же понимаешь.
0: Нет, почему?
1: Сверху была бы огромная рука. Вот
2: моя. По
1: факту и на работе же у тебя так же. Ну.
2: Итак, нет смысла дарить надежду, что уходишь на самостоятельное проживание. Поэтому звучать эта фраза должна так: скоро приду, пишет Никитос.
1: Угу.
2: Ладно, Никита, ждем.
1: А я-то думал, а вы оказались. Такое тоже от Владимира. Правда жизни.
2: Ну что, пишите еще больше ваших вариантов, например, в наш мега-прогрессирующий.
0: Вау.
2: Невероятные надежды подающий. Да просто красивый. Канал ВК.
1: Канал ВК, вам не кажется, что ему пора съезжать, нет? От нас куда-то в новое пространство.
2: Пока рано, рано, надо воспитать.
1: Все, воспитываемся вместе. Вот будет 2К, может быть, мы его куда-то отселим, посмотрим. Но у нас есть приятный бонус для вас. Сертификат в лето о Империя Игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Вот куда бы мы все, конечно, хотели переехать. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24, заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Новости расскажу вам.
3: Да ладно?
2: Да.
3: Не ждали, конечно, после новостной отбивки. Новости.
4: Может быть, какой-то, я не знаю, какие-то экспресс-новости.
2: Экспресс-новости.
4: Горячие. Hot news.
2: У садовода со стажем из Магнитогорска в саду вырос один из самых редких грибов. Гинделум пека.
3: Ты же только что придумал это.
2: Нет, реально. Новость.
3: Еще раз повтори тогда то же самое.
2: Гинделум пека.
3: Ну, вроде да, вроде
4: даже
3: похоже.
4: Даже я запомнила. Гинделум пека.
3: А знаешь, на что похоже? Как будто он слово какое-то развернул. Задом наперед прочитал.
2: А еще он называется кровоточащий зуб, если что.
3: Неприятно. То есть просто заголовок у садовода под Челябинской областью кровоточащий зуб ты не хотел читать, да? Что ты придумал по этому поводу?
2: Вообще не похоже на зуб абсолютно. Он какой-то белый. Как, знаете, как мороженое со вставками шоколада. Вот такое шоколадное мороженое какое-то. Пломбир с шоколадными штучками. А интернет определяет его как клубника со сливками или кровоточащий зуб. Ну почему?
3: Реально очень похоже на пломбир.
2: Да, я тебе говорю. Ну, грипп очень редкий, чувствительный к экологическим проблемам. Раз вырос, значит, у нас все хорошо с экологией. Вот так вот.
3: Логично, что редкий. Мы никогда не видели грипп, похожий на пломбир. В общем, заходите, смотрите, да. Реально не отличишь от мороженки.
2: Ну, еще одна быстренькая новость. Челябинский зоопарк обратился к горожанам с одной просьбой. Но вот не
4: с одной.
2: С одной вот маленькой просьбочкой. Вот не о том, чтобы помочь накормить подопечных сезонными фруктами и овощами, а сотрудники учреждения, наоборот, просят челябинцев не приносить им гостинцы, потому что животные и птицы обеспечены всеми витаминами. Говорят, вы чего тут подбрасываете нам яблоки и кабачки по ночам свои? Не надо. Не надо.
4: По ночам прям происходит дело?
2: Ну, в заголовке, да.
4: Хорошо.
2: Специалисты
3: объясняют... Во-первых, хватит ходить к нам по ночам. Первая просьба от сотрудников зоопарка. Мы закрыты, не надо перелазить через забор.
2: А, смотри, реально они пишут. Убедительная просьба темными ночами украдкой не подбрасывать вкусные яблочки под двери зоопарка.
3: Во-первых, они очень вкусные.
2: Спасибо, конечно.
3: Голосовое записывает.
2: Но до животных не доходит.
3: Вообще. Надеюсь, хоть до вас дойдет. Не надо.
2: Все, у меня все, спасибо большое. Все, мощно. Мы экологически
4: чисты,
2: уравновесились, кровоточащий зуб вырос и перестаем носить фрукты в зоопарк.
3: Носите нам.
4: О!
3: Да, есть место, в котором всегда рады гостям и всегда рады подаркам и этим самым гостинцам от этих гостей.
4: И в какой-то степени мы тоже те еще животные.
2: Это да.
3: О, да.
2: О, я свин, оказывается.
3: Внезапно. Ничего себе. Пойдем открывать в себе еще какие-то таланты.
4: Сень, твой талант мы знаем.
1: Погода.
3: Плюс 17 прямо сейчас. Облачно с прояснением в течение дня. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Утром туманы. Небольшой северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 18-23. А на юге области до 27 тепла.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
4: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
6: Семейный кроссовер «Джип-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Учебники!
11: Здесь!
10: Канцелярия!
11: Здесь!
10: Равнение на опт!
12: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: объединяемся всем континентальным сообществом для того, чтобы определить, хит или не хит следующий трек, который мы для вас подготовили. Это новинка. Она, Сень, какая зарубежная наша?
1: Зарубежная
0: у нас сегодня, между прочим, вот так вот. Так что ушки на макушке, слушайте внимательно и пишите, хит или не хит в соцсетях Радио Континенталь.
2: Я хочу добавить.
0: Давай.
2: Что она определенно хитовая, потому что вы сейчас, когда ее услышите, вы поймете, что это уже не первый ваш раз, когда
0: заход.
2: Вы ее, да, когда вы ее слышите. Она такая достаточно популярненькая, поэтому давайте наслаждаться.
1: Take me there.
2: Take me there.
1: Так он называется. От исполнителя Da T. Видимо, так он называется. Фрешменчик, да. Но уже такой пошумевший довольно-таки. Многие его слышали.
0: Хотел у Бахти украсть, не получилось, посмотри.
1: Не исключено. Но я так чувствую ни музыку и ни слова.
2: А вы сейчас сами сможете сравнить.
1: Вот, слушаем, музыка уже пошла. А вы пока пишите, хит или не хит, нравится или не нравится. Хотели бы чаще слушать такую музыку на радио Континенталь. Ждем ваше мнение.

0: пропадает, пропадает, исчезает.
1: Угу.
0: Красивая.
2: Ну, красиво, красиво, да. Слышите, мне нравится.
0: Мне тоже.
1: Мне Ксюша запретила говорить то, что я хотел сказать.
0: Угу.
1: Поэтому я...
0: Поэтому скажи что-то другое.
1: Поэтому я промолчу.
2: Завуалируй как-нибудь.
0: Я запрещаю молчать.
1: О, Юрий написал. Я как бы его... Прочитаю сообщение. Фигня! Больше такой не включайте, пожалуйста.
2: А где это Юрий написал? Ну-ка, да, я хочу увидеть это сообщение.
1: ВК.
2: Да, конечно.
1: Группе ВКонтакте.
2: Да не может быть.
1: Обновить, пожалуйста. Ну,
2: я всех Юриев там знаю, ни один не мог такое написать.
1: А Фролов?
2: Так, Фролов, ты что сделал?
0: Что-то знакомое, Юрий Фролов. Подождите.
1: Скорее всего, сын Фролова.
0: Вы пока обсуждайте, обсуждайте.
1: А что тут обсуждать? Я уже все сказал. Ну ладно, вот давайте с другой стороны зайдем. Максим написал хит с точкой. А Максим у нас не часто пишет хит с точкой.
0: Ну потому что это хит.
2: Так, вот от Дмитрия Некова тут мнение есть у нас в телеграм-канале. Это лучшее, что я слышал в вашей рубрике. Представляете?
1: Реально.
2: А я знаю этого Дмитрия причем.
0: Ничего себе, значит, часто слушает.
2: Он много слышит в нашей рубрике, я вам так скажу. Да.
0: Ну, конечно.
2: Ерунды не скажет.
0: Однозначно хит написал Антоха.
2: Так, а что у нас в нашем канале ВК, подающем надежды?
1: Подает ли он комментарии?
2: Сюда.
0: Но он пока надежды не подает.
2: Не хит, вот так вот Екатерина здесь пишет, а некий Сергей пишет не хит, сопли, представляете?
1: Выздоравливайте, выздоравливайте.
0: А лучше и не ответить. Я хотела, но твоя токсичность переборола мою, понимаешь?
1: Я абсолютно не токсична. С чистой душой. Все, кто болеет, выздоравливайте, ребят. Мы за вас. Лучи добра посылаем вам. Вот
0: Антон сейчас написал хит. Пожалуйста, Екатерина, не хит, скукота. Да ладно вам, вы чего? Песни не должны быть. Ром-пам-ту-ту-ту. Ба-ба-ба-бам-ба-бу-ба-бу. Вот это вот все.
1: Абсолютно. И ты знаешь, что я сам люблю медленные
2: песни. Что, мы больше не ставим Blackpink? Что случилось? Песни должны быть разными. Давайте вот так. Даже внутри одной песни она может быть разной, переливаться всякими разными красками.
1: Есть медленные песни классные, а есть медленные песни скучные, как это.
0: Да ну, Тимош, ну она правда хороша.
2: А есть
1: монотонно.
2: Медленные песни. И, Виталий, с днем рождения тебя. Поздравляем.
0: Заодно
2: для одного нашего коллеги прилетел внезапно.
1: Поздравляем.
0: Вот это, конечно, неожиданно.
1: Будем сегодня пировать на твоем даре.
2: Пути каламбуров, да, неисповедимы.
0: Я тоже немножко даже. Туда.
1: Растет.
0: Молодец.
2: Мы хотим пировать, в том числе и по поводу этого трека, да, нам лично понравилось.
0: Ну, мы даже не хотим вопрос этот задавать, как будто бы.
2: Но вот несколько таких негативных мне не прилетело, поэтому давай все-таки повесим.
1: Конечно.
0: Хит конем ее.
2: А к вам один вопрос.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
4: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
3: Реклама на радио «Континенталь».
6: Привет! Показывай новую квартиру.
7: С удовольствием.
6: А вы когда переезжать будете?
7: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
8: Цены растут, маткапитала не хватает.
9: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
10: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nashtekodom.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано, осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
15: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
16: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый элитный российский 319 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
17: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38. Телефон рекламной службы 72-39.

0: Продолжаем читать ваши сообщения, друзья. Сегодня съезжаем от родителей. А вот с какой фразой? Это мы и выясняем.
1: И зумеры, и бумеры, и все в комментариях. Для моего рождения понадобились один папа, одна мама, 4 бабушки и дедушки, 8 прабабушек и прадедушек, и 16 прапрабабушек и прапрадедушек. И никто из них не оставил мне дом? Задается вопросом Евгения.
2: Ну, хотя бы какое-то захудаленькое поместье, да? Вот такой вот. Хотя бы родовой замок. Ну, что это, ребят? Вопрос. Давайте, я в армию. Вот, если что, вот жизненный случай какой-то от Светланы.
1: Тимош.
0: Что?
1: Может, что-то расскажешь?
0: А что рассказывать? Я уже свое отходил.
2: Я от вас не съеду. Я уже съездил и вернулся. Все, я теперь обратно.
0: Там я буду двигать бедрами, пить бедрами. Александр
1: написал. А потом ловить свои любви с утра до ночи лучи.
2: Это знаете как? Типа ты представляешь себе свою одинокую жизнь, да? Вот именно так. А потом реальность какая-то и совсем другая песня.
1: А подарите мне, пожалуйста, неожиданно.
2: Так.
1: Я просто подумала... Нет. Можно мне, смотрите, что? Я подумала об одинокой жизни, как я дошла до этого. Как я докатилась до жизни.
2: А все иногда думают, как я докатился до одинокой жизни.
1: Да. Ну, с удовольствием, я так скажу, с кайфом вообще. Так вот, как это произошло? Я подумала об одиночестве, подумала, что такое одинокая жизнь? Это же кайф. Вот хочется квартиру убрать так, чтобы чисто-чисто-чисто. А потом сидеть на балкончике, скоро же осень, и читать. Чтение. А что я хочу? А я хочу на свою книжную полку фонарик. Подарите мне фонарик.
2: Вот такой уличный, здоровенный.
1: Да, но ты не понимаешь.
2: Ну, фонарь, в смысле, вот этот, да, такой прям.
1: Ну, ты понял?
2: Ну, я примерно понял, да.
1: Вставляешь в книгу вот так, и они висят маленькие, крошечные, очаровательные, будто уличные фонари.
2: Нет, таких я не видел.
1: Я такой красоты,
2: милоты. А ты видела где-то такое, да?
1: Да.
0: Подожди, она говорит про тот, который еще китовым жиром топили, вот этот вот.
2: Да, конечно. Маленький, крошечный вставляешь в книгу, у тебя полка падает. Такой план примерно.
1: Ну, он, ты понял, он сделан
2: как... Ну, как закладочка.
1: Да, как закладка, то есть ты вставляешь его, и он так хоп, и висит очень красиво.
2: Это в какой-то сети ты видела, да?
1: Это нет, это я в какой-то...
2: Индивидуально, крафт?
1: В каких-то интернетах.
2: Угу,
1: надо поискать. Да, сейчас хочу такую штуку. Вот если думаете, чем меня удивить...
2: Если ты подождешь до апреля.
1: Нет, я не люблю. Люблю ждать. Мне надо сегодня, завтра.
0: Скоро Новый год уже.
2: Ну, кстати, да. Можно и до декабря подождать.
0: Подожди, он как современность такая выглядит, да?
2: Я уже забил. Все, иди отсюда.
0: В смысле, ты забил?
2: Я боюсь, там дешевое, не слишком, чтобы на твоих подарок был.
0: Кто первый, тот и посмотрим еще.
2: Все, понятно. А смотри, там много комментов. Давай-ка быстро туда беги, читай.
1: Я надеюсь, что кто-то это сделает в ближайшее время. Я не хочу ждать Новый год. Меня вот тут постоянно спрашивают, Ксения, как вот вам поднять настроение, Ксения?
2: Кстати, если вам нужен повод, то можете встретить нас на дне города и там что-то Ксюше подарить. Такая есть у нас мысль, потому что мы для вас подарок подготовили. Вот так.
1: Мы там, с вами.
0: Мы подарки забиваем. Sony PlayStation, напоминаю, 5-й, до сих пор у меня нет, если что.
1: Ну вот видите, я с душой, я с историей, я вот просто, ну...
0: А я что, без души по твоему НХЛ-ку катать буду?
1: Да, ты просто... Sony PlayStation, скорее. Ты что-то подороже.
0: Это не подороже, это для души.
1: Да для какой души ты продал ее?
0: Да нет.
1: Да-да.
0: Ну, чтобы в НХЛ-очку зайти, всех наших ребят туда трансферы сделать.
1: Ты ее продал?
0: Кого?
1: Sony PlayStation.
2: Да душу! Кого? А про что она тебя спрашивает, конечно же?
0: Душу давно.
2: Признайся, да, уже, наконец.
1: За Sony PlayStation, а потом продала Sony PlayStation. Все логично, очень выгодно, Тимош,
2: остался
1: молодец.
2: Остался без души и с денежками, которые, оп, и улетели,
0: ну,
2: быстро,
0: это,
2: да?
0: Вот, это, конечно, был такой порыв, который не стоило делать. Об этом я жалею.
1: Но теперь ты должен жить с этим осознанием, понимаешь? Все, прости. Ничего тебе не будет, никаких подарков.
2: А мы
1: подарков
2: отселяем его, я правильно понимаю? У нас какой-то такой разговор, как будто, Тимон, мы давно хотели поговорить. Ты уже взрослый.
1: Пора.
2: Да.
1: Кстати, нас в канале ВК, мега прогрессированном, прогрессирующем, так, красивом, нарядном, задается вопросом Елена. А вот у меня вопрос. В 40 лет съезжать от родителей уже поздно или еще рано? Ну, мы считаем,
2: вопрос,
1: что вот как вам комфортно, так и делайте.
2: Как вам комфортно, и все-таки уточните по комфорту у родителей, тоже на всякий случай. Это в данном случае тоже фактор.
1: Сергей пишет, Ксюша, цветочек, а твой вариант?
0: Че?
1: А? Да, вот у меня тоже, что?
2: Может, нам предлагаете закладку цветочек, я не знаю.
1: Нет, мне фонарь нужен, я же говорю.
2: Извините, фонарик, да, там все. Ладно,
1: а будем. Вот, кстати, вам, когда дарят не те подарки, вы говорите, что это не те подарки, или вы говорите, ой, да, спасибо?
2: Нет, у нас же есть ты для этого.
0: Конечно.
1: И я говорю всем, что это не те подарки?
2: Конечно.
0: Да мы не сомневались даже. Ты же в одиночестве, мы же поняли, почему.
1: Да нет, нормально.
0: Минута молчания. Такая,
2: да, просто да, немножко да, оставили в одиночестве человека. Но если ему нравится, ну, пускай побудет там чуть-чуть еще.
0: Ну, а вы, друзья, накидывайте сообщения в группу ВКонтакте, vk.com/radiochill, также в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Но у нас есть подарок для вас. Это сертификат в лето. О, Империя игр. Вот не говорите, что это не то.
1: А я думала, что ты сейчас что-то про канал скажешь. У нас есть подарок для вас. Мы закрываем.
2: Пока рано. 2К. Ждем.
1: 2К.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ООСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
9: Лада на Труда.
10: Подробности на сайте востоклада74.ру.
11: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
12: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
3: 12+.
13: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: 700, 104, последняя игра на сегодня, друзья, поэтому давайте скорее звоните, попадайте в эфир, рифмуйте и забирайте подарки.
3: Ну и с сертификатом уже отправляйтесь в Джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселись более чем на 40 активностях хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
4: Я жду звонка по номеру 700 ровно 104, а вы?
2: Ждем.
4: Отлично.
2: Привет.
4: Доброе.
5: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
5: Елена.
2: Елена, как дела?
5: Хорошо, погода хорошая, все прекрасно.
2: Солнышко, да?
5: Ну, почти.
2: Ну, как почти, вон вовсю светит. Или ты...
5: Ну, не знаю, где вы так мы видели солнышко, но немножко есть, да, согласна.
2: А ты где сейчас находишься?
5: Ну, дома сижу.
3: Судя по звуку, в трансформаторной будке. Там, да, там маловато.
5: Да не совсем.
3: Ну, в Челябинске нормально, солнце светит, так что выходи, гуляй, но сначала поиграем.
2: Да. Готово?
5: Конечно.
2: Ксюшу выгоняем из эфира.
4: Нет!
3: Выходи на солнышко! Нет, только не это. Именно с таким звуком она отправляется погулять ненадолго, на полторы минутки. Посмотрим, с какими ощущениями вернется с этого самого солнышка. Пока с тобой, Лен. Я тебе слово, ты мне рифмуй. Так, за минуту нужно 5 раз. Потом Ксюша вернется, сделает то же самое. Она нас сейчас не слышит. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Ты готова?
5: Готова.
3: Поехали. Первое слово для тебя сегодня это дата.
5: Дата. Так. Ну, пропустим.
3: Метка.
5: Так. Метка. Клетка.
3: Комар.
5: Омар.
3: Книга.
5: Книга. Книга, книга. Давайте пропустим еще.
3: Дом.
5: Дом?
3: Дом, да.
5: Бом. Дом. Дом, дом.
3: Дом, дом, дом.
2: Рон, дом, дом.
3: Мы сейчас запишем, смотри.
5: Так, дом, ком.
3: Ком, записали. Так, чего у нас нет там, Тимон, напоминай.
2: Дата.
3: Дата.
5: Дата. Так, дата.
2: Вата, вата.
3: Она вот фиолетовая такая.
5: Вата, подсказка.
3: Все, вата. Ну и что, книга у нас, да, осталась там?
5: Книга.
2: Фига.
5: Ой, давайте такое некрасивое слово. Ну и фига.
3: Ну, фига, пускай будет, да. Успели за минутку кое-как. И Ксюшу зовем обратно в студию. Она прогулялась по солнышку сейчас, такая позитивная, веселая. Ворвется к нам в студию, да? Ксюш, здесь надо порифмовать. Как там на улице?
4: Здравствуйте. Я зарядилась витамином D. Спасибо.
3: Все, раздавай витамин D и рифмы. Твоя минута пошла. Первое слово для тебя сегодня — дата.
4: Вата.
3: Метка.
4: Ветка.
3: Комар.
4: Базар.
3: Книга.
4: Интрига.
3: Дом.
4: Дом.
2: Дом.
4: Дом.
3: Ром-дом-дом принимается, если что. У нас тут такой был. С Тимоном лично.
4: Дом-вагон. Нет. Дом. Стон.
3: Стон.
4: Стон.
2: Стон.
4: Стон.
2: А, стон. Дом, стон.
4: Ну, да. Дом.
2: Да
4: ну,
2: такое надо. Был, да не надо дом. Уже, чем мы...
3: Дом-стон.
4: Какое-то странное слово, подожди. Ну, ром.
2: Ром, все, пусть будет ром.
3: Останавливаем минутку и сравниваем. Было ли у нас хотя бы одно совпадение? Что там с дома давай начнем?
2: Давай с дома начнем, там был
4: да,
2: ком.
4: Да, гром.
2: Ком.
4: А, ну все, мимо,
2: да,
4: все.
2: Да я же говорил.
4: Ну все, ну не подходит. Ну,
2: ай, книга, фига и интрига.
4: Ой-ой-ой.
2: Ну, держим интригу или нет дальше?
3: Держим, конечно.
2: Держим, ну ладно. Комар, омар, базар, метка, клетка и ветка. И здесь интрига подходит к своей кульминации. Дата. Вата, сказала ты.
4: И...
2: А Елена сказала... Вата!
4: Вата!
3: Ну как Елена?
2: Две ваты.
3: Мы сказали вата. Но тих, она приняла тих, нашу версию, да. Ты рада, Елен?
5: Конечно. очень нужно посещение Джунглей Сити.
4: Ура!
3: Вот, а мы как знали. Поэтому ты сертификаты туда и получаешь. А что там? Можно забыть о скуке. Джунгли Сити — это семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, УП «Соболев», Илья Дмитриевич. Swim, swim,

0: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
3: 12+.
4: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль «Амода C5» в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте прощаться с подарками и радоваться тому, что вы заберете их вновь от нас.
1: Да, нам уже прям действительно прощаться пора.
2: О, да, кстати. Да, нам пора наши подарки отправлять кому-то. Они уже совсем большие. Сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: И уже сейчас мы отправим этот подарок Владимиру
0: Беспалову!
1: Тимон, ты не сказал Владимиру Беспалову.
0: Владимиру Беспалову.
1: Вот. Это был Тимон.
0: Сенька.
2: И Ксюша.
1: Этим составом вернемся завтра в 7.00, чтобы вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать.
0: Будем
1: хотим вас сегодня. Еще нет, вечером
0: завтра,
1: в кружочках.
0: Завтра.
1: В кружочках-то будем радовать?
2: Чуть-чуть. Ну, так уж и быть.
1: Ну, давайте на нашем мощном ВК-канале. Все, встречаемся там. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем.
0: Хорош!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске на директора завода в Копейске завели уголовное дело из-за долгов по зарплате. И челябинцы рассказали, как часто ищут новую работу еще на старой. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора завода в Копейске. 52-летнего руководителя подозревают в невыплате заработной платы шестерым сотрудникам. Задолженность перед работниками за несколько месяцев превысила 820 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета. По версии следствия, зарплату сотрудникам не выплачивали в полном объеме с мая 2025 года. При этом деньги у компании были, но руководитель тратил их на другие цели. Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Директору завода может грозить до 3 лет лишения свободы. Проект реконструкции бассейна «Электрометаллург» в Челябинске получил положительное заключение государственной экспертизы. Застройщиком выступит ГАУ «Бассейн-строитель». Об этом пишет издание «Федерал Пресс». Ранее учреждение дважды объявляло тендер на разработку проекта с начальной ценой почти в 15 миллионов рублей, но оба аукциона не состоялись. В итоге контракт на разработку документации заключили с архитектурной мастерской Маркштеттера. Компания работает в Челябинске с 2014 года и в ее портфеле 45 госконтрактов на проектирование социальных объектов. Напомню, ранее бассейн «Электрометаллург» перешел в государственную собственность области. Его объединили в одну структуру с бассейном-строитель. И последнее. Более 70% челябинцев рассказали, что искали новую работу, не увольняясь со старой. Причем почти каждый третий соискатель старается не посвящать в свои карьерные планы нынешнего начальника. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob. А вот 54% опрошенных челябинцев не делают тайны из того, что совмещает текущую занятость и изучение вакансий. Причем мужчины, по данным исследования, шифруются чаще женщин. Действующих тайно также больше среди специалистов от 45 лет с высшим образованием и зарплатой больше 100 тысяч рублей. Они никогда не совмещают работу с поиском новой 28% опрошенных. Они признались, что просто не успевают заниматься и тем, и другим. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Дима Билан решил купить высокогорный участок Кабардино-Балкарии. Первенцу Александра Овечкина исполнилось 8 лет, а на концерте Луана произошел неловкий случай. Дима Билан, впечатленный поездкой на Северный Кавказ, всерьез задумался о покупке недвижимости в горах. Артист признался, что уже связался с риэлтором и хочет найти уединенный участок у подножия Эльбруса, чтобы приезжать туда, набираться сил и отключаться от городской суеты. По словам Билана, всего 3 дня, проведенные на Кавказе, подарили ему удивительное внутреннее спокойствие и даже невероятный сон. Вчера в доме Александра Овечкина прошел большой праздник. Старшему наследнику Сергею исполнилось 8 лет. Родители

0: мечей и кубков. В сети появилось трогательное фото, на котором была запечатлена вся семья. На одном из выступлений рэпера Lil Wayne произошел довольно неловкий случай. Ливан не смог вспомнить, сколько лет его старшему сыну Михаилу. Этот момент вызвал смех у зрителей и превратился в импровизированный стендап. За кулисами Горозия поделился мыслями о будущем своих детей в шоу-бизе. По его словам, наследники часто бывают на его концертах, но становиться артистами не планируют. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nash.dom.ru.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.

0: Лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды. Дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74. Начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

дорогой. Мысленно к ней бегу, а впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». I love you, damn it. Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. I love you, damn it. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки «Утенка» 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
5: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в саду камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кыштыме пьяный мотоциклист устроил погоню с полицией. И в Уралгувке появится уникальный центр спортивной реабилитации. В Кыштыме полицейским пришлось устроить погоню за пьяным мотоциклистом. Сотрудники ГАИ ночью заметили на дороге превысивший скорость мотоцикл «Эндуро». Они потребовали у водителя остановиться, но тот промчался мимо. Инспекторам пришлось отправиться в погоню. Продлилась она недолго. Нарушитель не справился с управлением и вылетел с дороги, отчего мотоцикл перевернулся. Впрочем, ему повезло, и падение обошлось без травм. Инспекторы сразу поняли, что парень пьян. Позже выяснилось, что 22-летнего молодого человека ранее уже лишили водительских прав за пьяную езду. За повторное нарушение ему грозит уже уголовная ответственность. Также на него составили несколько административных протоколов, в том числе за незарегистрированный в ГАИ мотоцикл. В комплексе «Манеж» Уральского государственного университета физической культуры появится Центр спортивной реабилитации. Инициативу поддержали министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Челябинской области Алексей Текстер во время совместного визита в ВУЗ. Для размещения центра в здании комплекса уже освободили 900 квадратных метров. Он будет работать индивидуально с каждым пациентом. После обследования человек проходит программу по 12 видам спорта – от тренажерного зала и хоккея до подводного плавания и скалолазания. По итогам выдается документ о прохождении реабилитации. Губернатор отметил, что в стране существует много таких методик, но системную практику у нас применяют впервые. Команда из Магнитогорска отправится в Пекин для участия во вторых всероссийских играх человекоподобных роботов. Южноуральцы пробудут в столице Китая до 24 августа. Это крупнейший турнир такого формата. Заявлено более 2000 роботов из 16 стран. В составе нашей команды руководитель и двое учеников из Магнитогорского городского многопрофильного лицея и специальной школы-интерната номер 4. Соревнования состоятся в 51 дисциплине – от футбола и тяжелой атлетики до сложных производственных сценариев, вроде сборки инструментов и прокладки кабелей. Кроме того, машины выступят в легкой атлетике, уличных танцах, а также в роли домашних помощников, пожарных и продавцов. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объясняю.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша смелость станет ключом к выходу за пределы привычного. Не бойтесь ломать границы. Тельцы. День располагает к переоценке ресурсов. То, что казалось второстепенным, может оказаться фундаментом для нового этапа. Близнецы. Поток идей будет стремительным. Важно не пытаться удержать все сразу. Научитесь ловить самые яркие моменты. Раки. Эмоциональная чуткость поможет распознать, где пора отпустить, а где держаться крепче. Доверьте сердцу. Львы. Ваше влияние проявится в способности вдохновлять не громкими заявлениями, а личным примером. Действуйте. Девы. Хаос может подарить больше, чем любая система. Главное в общем шуме выделять то, что ценно именно вам. Весы. Сегодня ваша дипломатическая гибкость станет мостом между разными точками зрения. Скорпионы. Внутренняя собранность позволит действовать точечно и эффективно, не растрачивая силы на второстепенное. Стрельцы. Не бойтесь рутины, но найдите в ней место для собственных идей. Откажитесь от простого и выстроите свой мир. Козероги. Принципы важны, но они могут стать серьезным ограничением. Подумайте о том, как не предать себя, но найти новый подход. Водолеи. Не торопитесь действовать, пока не будете уверены в выбранном плане. Творите. Рыбы. Сфокусируйтесь на чувствах ближних. Им как никогда нужна ваша поддержка и забота.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Россельхознадзор заявил о нарушениях челябинской сети шашлычных. И в столице региона открыли футбольно-легкоатлетический манеж. Россельхознадзор провел проверку и обнаружил нарушения в работе челябинской сети шашлычных «Гордон». По данным ведомства, в сеть входят 10 точек общепита. За сутки через них проходит больше тонны мясной и молочной продукции. При этом ветеринарные и сопроводительные документы не всегда гасят вовремя. Проследить весь путь товара от производства до покупателя инспекторам не удалось. Действующая на предприятии программа производственного контроля не гарантирует качество и безопасность продукции, сообщили в ведомстве. Справку о результатах проверки направили в прокуратуру. В Челябинске официально запустили спортивный комплекс, не имеющий аналогов в России. Арену накануне открыли губернатор Алексей Текстер и министр спорта России Михаил Дегтярев. Новый спорткомплекс расположен у реки Миас на пересечении улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев. Уникальность объекта в том, что в одном здании удалось совместить футбольную арену и легкоатлетический манеж с круговыми дорожками. Подобных крытых сооружений в России еще не было. Манеж должен стать домашней ареной для футбольного клуба «Челябинск». Это позволит тренироваться круглый год и принимать соревнования всероссийского уровня, отметил Алексей Текстер. Южноуральцы назвали идеальный возраст для переезда от родителей. Исследование провели специалисты Росгосстраха, пишет информагентство «Первое областное». 23% респондентов назвали самым подходящим возрастом для этого 21-23 года. Каждый пятый горожанин назвал возраст 24-27 лет и почти столько же готовы отложить начало самостоятельной жизни на период после 27 лет. Социологи отмечают, что отношение к самостоятельности заметно меняется. Если раньше переезд из родительского дома воспринимался как обязательный шаг во взрослую жизнь, то сегодня все больше людей склоняются к тому, что универсального сценария не существует. Все зависит от личных обстоятельств. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миасе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция действует до 31 августа.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: «Максидом».
13: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
14: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
15: Застройщик ООО СЗ «Эльтаун Прайм». Дома и ЖС и квартиры.

0: Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
6: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор». Низким ценам зеленый свет. В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
8: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
9: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
10: Тянем?
11: Потянем.
10: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
13: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
16: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
15: А еще и умная, сразу видно.
17: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
18: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации «Актив» на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
19: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
20: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Телефон рекламной службы 72-39-03.
22: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: Вишневые горки хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
4: 12+.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Татаврия.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов.
1: Новости.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске девушка из Миасса откликнулась на объявление и потеряла 1,5 миллиона рублей. И в регионе появилась площадка для тренировочных полетов беспилотников. 20-летняя жительница Миасса стала жертвой дистанционных мошенников. В полиции рассказали, что история обмана началась с объявления о вакансии в одном из мессенджеров. Девушку заинтересовало предложение о работе онлайн-редактором текстов. После собеседования ее попросили перевести небольшую сумму денег. Затем позвонил якобы юрист и под предлогом возврата средств убедил ее совершить несколько финансовых операций. В итоге девушка перевела 146 тысяч рублей из личных накоплений и взяла кредит на 1 миллион 400 тысяч. Полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. У сборной Челябинской области по гонкам дронов появилась собственная площадка для тренировок. Она находится на курорте Эльтаун в Сосновском округе. Об этом пишет портал chelkp.ru. Сейчас на полеты беспилотных аппаратов установлены ограничения, поэтому спортсмены не могут законно тренироваться в случайных местах. Совершенствовать навыки они теперь будут на специально отведенной территории, ограниченной сеткой. Южноуральские спортсмены уже несколько раз с успехом выступали на чемпионате и первенстве страны. Однако они отмечают, что конкуренция растет, поэтому нужно постоянно практиковаться, чтобы поддерживать высокий уровень пилотирования. В Челябинске 22 августа перекроют улицу 8 марта. Движение остановят на период с 6 утра до 16 часов, предупредили в мэрии. Ограничения ведут ради безопасности участников водного фестиваля, который пройдет на реке Миасс. Напомню, в центре города состоится костюмированный фестиваль сабвордов. Соревноваться здесь будут не в скорости и технике, а в креативе и смелости. Выйти на воду может любой желающий, достигший 18 лет. Но организаторы напомнили, что заплыв на сапах, несмотря на костюмы, разрешен только в спасательных жилетах. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности по телефону 7115.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
8: Учебники?
9: Здесь!
8: Канцелярия?
9: Здесь!
8: Равнение на опт!
10: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
11: С 20 по 23 августа Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84, 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: Подробности по телефону 8 800 700.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в четверг плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Килька балтийская с овощным гарниром 84 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.